Благословенную славню владычицу нашу, Богородицу и пресну Деву Марию, здесь и мас я теме помянув.